0: Андрю, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Р. Слушай радио.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве временами дожди и грозы. Ветер западный, умеренный, до 11 метров в секунду. Днем от 20 до 25 градусов тепла. У моря и на северо-западе будет прохладней.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу,

То, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино

начался смех, те дворы, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу,

вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет обеда, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнял.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве. Главные новости регионов за минувшие сутки. Документы для участия в выборах в Сейм подали кандидаты 11 партий и один самовыдвиженец. Досрочные выборы в Нальшайском северном округе пройдут 8 ноября. Они назначены после смерти избранного здесь депутата Сейма Евгения Шуклина. Самоуправление Клайпедского района после критики отказалось от идеи построить в Гаргждай многофункциональную ледовую арену вместо футбольного манежа. Против выступили местный футбольный клуб «Бангай», часть жителей. «Заявку на новую многофункциональную арену подавать не будем. Предложу снять этот вопрос с повестки», — заявил мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас. У культурного центра Кайшадориса установили скульптуру «Литувайдия» – «Литовочка», «Литовка» художника Мартинаса Гаубаса. Один из главных акцентов фестиваля «IRS Mix». Работа сразу вызвала бурные споры в соцсетях. Одни называют ее «ниже плинтуса» и считают, что такой образ унижает литовских женщин, другие защищают автора и говорят, что это современное искусство, которое должно вызывать эмоции и дискуссии. Организаторы посвятили «Литувайдии» отдельную открытую дискуссию о том, как понимать современное искусство. А в Йонове начинают ремонт улицы Жеймио. Здесь обновят дорожное покрытие и разметку, приведут в порядок 4 пешеходных перехода со островками безопасности. Дорожные знаки и площадки автобусных остановок. Работы обойдутся 1 200 000 евро и должны завершиться до конца года. Министр здравоохранения Линас Кукурайтис заявил, что власти ищут решение, которое позволит не закрывать христианский родильный дом в Каунасе. Учреждение планировали закрыть из-за убытков и снижения рождаемости. «Мы приближаемся к договоренности, но решение должно быть быстрым, процесс реорганизации уже идет», — сказал министр. Петицию против закрытия родильного дома подписали более 13,5 тысяч человек.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Друзья, синоптики нас предупреждают, что сегодня местами порывы ветра могут увеличиться до 23 метров в секунду. Ожидайте и дожди, но не на всей территории страны. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

горе или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

поместились на трехрядке все страдания в три ряда. Уже я к ней и так, и этак, со словами и без слов обломал немало веток, наломал немало.

хозяйки, ни усадьбы. Да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве временами дожди и грозы. Ветер западный, умеренный, до 11 метров в секунду. Днем от 20 до 25 градусов тепла. У моря и на северо-западе будет прохладней.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве временами дожди и грозы. Ветер западный, умеренный, до 11 метров в секунду. Днем от 20 до 25 градусов тепла. У моря и на северо-западе будет прохладней.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето. Лето.

0: Радио Р.
1: Береги себя.
2: Проверить, закрыта ли дверь, уточнить, во сколько приедет близкий, составить план на завтра. Контроль сам по себе полезен, он помогает организовывать жизнь. Проблема начинается, когда желание контролировать становится постоянным и вызывает тревогу, если что-то идет не по плану. За чрезмерной потребностью все контролировать могут стоять тревога, страх неопределенности, перфекционизм или прошлый опыт, после которого человеку особенно трудно чувствовать себя в безопасности. Что можно сделать? Первое – разделить происходящее на то, что зависит от вас, и то, что не зависит. Второе – тренировать терпимость к неопределенности. Начните с мелочей. Не перепроверяйте сообщения 5 раз, позвольте другому человеку самостоятельно выполнить задачу, иногда оставляйте свободное место в расписании. Третье – не путайте контроль с заботой. По

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве временами дожди и грозы. Ветер западный, умеренный, до 11 метров в секунду. Днем от 20 до 25 градусов тепла. У моря и на северо-западе будет прохладней.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: Береги себя.
2: Критика бывает полезной. Она помогает увидеть ошибки и стать лучше. Но иногда человек настолько привыкает критиковать других или самого себя, что негативная оценка становится практически автоматической. При этом зависимость от критики – не медицинский диагноз. Чаще за постоянной потребностью критиковать или болезненной зависимостью от чужой оценки скрывается низкая самооценка, перфекционизм, тревога или привычные модели общения. Как с этим работать? Для начала нужно попробовать замечать момент, когда появляется желание немедленно оценить себя или другого, и спросить себя, я сейчас действительно хочу решить проблему или просто ищу недостаток? Не менее важно научиться принимать обратную связь избирательно. Чужая критика – это информация, а не приговор. Подумайте, компетентен ли человек в этом вопросе? Есть ли в его словах конкретные факты? Критика помогает нам расти, но она не должна определять нашу ценность.
1: Береги себя. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: Теперь на Радио Р.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио РФ.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве временами дожди и грозы. Ветер западный, умеренный, до 11 метров в секунду. Днем от 20 до 25 градусов тепла. У моря и на северо-западе будет прохладней.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве временами дожди и грозы. Ветер западный, умеренный, до 11 метров в секунду. Днем от 20 до 25 градусов тепла. У моря и на северо-западе будет прохладней.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Год по нотам.
3: Всего! Носа!

0: «Вот по нотам».
1: Всем привет! Это «Год по нотам». Сегодня мы с вами телепортируемся ровно на 15 лет назад, а именно в 2011 год. Только что отзвучал Мишель Тело. Признавайтесь, кто из вас тогда, в 2011 году, пытался подпевать «Носа»? Носа, не знаю ни единого слова на португальском. Это было время, когда на улицах Вильнюса наступила золотая эра хипстеров. В наших смартфонах мы остервенело стреляли птицами по зеленым свиньям в игре Angry Birds, а ООН тем временем официально объявила: нас на планете стало 7 миллиардов. В общем, людей много, энергии через край, и танцевать хотелось абсолютно.

0: Год по нотам.
1: Да, под этот трек ноги сами просились в пляс. В 2011-м мы танцевали тогда абсолютно везде. Однако пульс Литвы бился и в другом ритме – в баскетбольном. Мы принимали Евробаскет. В Каунасе как раз открыли новенькую Жальгирис-арену. И пусть кубок тогда забрала Испания, у нас был свой повод для радости. Молодежная команда вместе с Йонасом Волончунасом выиграла чемпионат мира по баскетболу. Тем самым на будущее предсказав, кто будет на вершине баскетбольных топов в ближайшие несколько лет. Тем временем, пока одни только собирались в будущее, другие уже жили в нем. В Вильнюсе Артур Азокас, опережая все тиктоки и вайны, стал главной звездой новостей на всей планете. Мэр столицы наказал наглого водителя за парковку на велодорожке уж очень эффективно. Он переехал его дорогой автомобиль на настоящем бронетранспортере. Помните? Это была отличная постановка и, конечно, крутая социальная реклама. Мэр лично проехал по машине, потом взял метлу, убрал стекло и на камеру тогда всем заявил: «Так будет с каждым нарушителем». Ролик собрал миллионы просмотров, а за эту акцию Зокасу даже вручили знаменитую антинобелевскую премию. Время было дерзкое и полное.

0: «Вот по нотам».
1: Главной интригой 2011 года стал вопрос: кто же займет железный трон? 17 апреля на экраны вышла «Игра престолов», и мир навсегда выучил девизы.
2: И зима близко.
1: И, конечно,
3: Ланнистеры всегда платят долги.
1: Мы запоминали десятки сложных имен, учились разбираться в заговорах Старков и Ланнистеров, гадали, кто вообще доживет до финала первого сезона, и завороженно ждали появления драконов. Этот проект моментально превратился в главный телевизионный феномен десятилетия. Пока на экране кипела жесткая битва за корону, в реальной жизни люди наблюдали невероятно красивую и добрую историю. В том же апреле принц Уильям взял в жены Кэтрин Миддлтон. За прямой трансляцией великолепной церемонии следили более 2 миллиардов зрителей по всей планете. Настоящая королевская сказка в прямом эфире. И пока одни примеряли титулы, мы на танцполах ждали свое чудо.

0: 2011 году лето выдалось особенно эмоциональным. В кинотеатрах было просто не протолкнуться. Мир смотрел финал истории о мальчике, который выжил. Вторая часть фильма «Гарри Поттер и дары смерти» побила все возможные рекорды проката, собрав более $1,3 млрд. Зрители приходили на сеансы в мантиях, плакали прямо в залах и прощались с целой эпохой. Ведь киновселенная Гарри Поттера взрослела вместе с ними долгие 10 лет.
1: Гарри Поттер. Мальчик, который выжил.
0: Но где есть красивый финал, там кроется начало чего-то великого. В музыке таким мощным стартом стал альбом британской звезды Адель под названием «21». И это настоящий феномен. Диск, записанный после тяжелого разрыва отношений, стал самым продаваемым релизом всего 21 века. Адель получила за него целую гору наград, а сам альбом держался на вершине американского чарта почти полгода. Если в тот год у вас была личная драма, вы точно лечили сердце,

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixen Life.
1: Радио Р. Год по нотам.

0: Тут по нотам.
1: В октябре 2011 года мир потерял великого новатора. Ушел из жизни Стив Джобс, человек, который придумал iPhone и навсегда поменял то, как мы живем и общаемся. Буквально за день до этой печальной новости компания показала новую модель телефона, где впервые заработал голосовой помощник Siri. Люди принялись увлеченно разговаривать со своими гаджетами, задавая им каверзные вопросы и просто предсказания на будущее. А пока одни тестировали умные технологии, другие с головой погрузились в кубическую реальность. В ноябре официально вышла полная версия игры «Майнкрафт». Кто бы мог подумать, что проект без крутой графики, состоящий только из простых блоков, станет самой продаваемой видеоигрой в истории. Ведь эта любовь к кубикам никуда не пропала с 2011 года. В прошлом, 2025 году, мы все дружно ходили в кинотеатры на полнометражный фильм «Майнкрафт» с Джеком Блэком. Настоящая ностальгия и приключения. Прямо сейчас для фанатов «Майнкрафта» звучит то,

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, воскресенье, погода станет спокойнее. Небольшой дождь пройдет лишь местами, в основном на западе страны. Днем ждем от 19 до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Год по нотам.

0: Год по нотам.
1: 2011 год был для Литвы полон важных событий, и не всегда они были веселыми. Начнем с фактов. Весной в нашей стране прошла перепись населения. Тогда официальные бланки показали, что нас в Литве проживало ровно 3 миллиона 43 429 человек. Мы посчитались, выдохнули и стали жить дальше. Но осенью многим стало совсем не до цифр в анкетах, потому что вся страна с тревогой следила за своими счетами. В ноябре Литву потрясла громкая новость. Правительство забрало под свой контроль банк «Снорос», найдя там огромную финансовую дыру. Помните эти разговоры на кухнях и длинные очереди у банкоматов? Это был реальный шок для всей экономики. К счастью, любые бури рано или поздно заканчиваются. А чтобы отвлечься от проблем, мы просто включали радио и делали звук погромче. Музыка тогда была отличным лекарством. Впрочем, как и сейчас.

Только что мы с вами прослушали Наталью Бунке. Кстати, 2011 год был для нее абсолютно переломным. Именно летом того года она вышла замуж, поменяла громкую фамилию Звонки и стала той самой Бунке, которую мы знаем уже сегодня. Также в августе у нее родился сын. В личной жизни кипели тогда настоящие страсти. Но яркие эмоции тогда захлестнули не только звезд. В том же году весь мир начал зачитываться новым книжным хитом. В продажу вышел роман «50 оттенков серого». Эта история моментально побила все рекорды. Люди читали книги везде. В автобусах, в парках, на работе, во время перерыва. Правда, многие очень старательно прятали обложку, чтоб никто вдруг не догадался, какую именно пикантную историю они сейчас изучают. Книжный феномен был просто невероятным. Но пока люди увлекались романами, в чартах царила своя очень громкая и горячая атмосфера.

0: Реклама.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Радио Р. Год по нотам.

0: проснусь. Какой ритм! Это сейчас для нас с вами пел Макс Барских. Ну а мы же в программе «Год по нотам» продолжаем вспоминать 2011 год. К сожалению, тогда были не только веселые танцы и яркие премьеры. В середине лета, 23 июля, музыкальный мир замер от печальной новости. Не стало невероятной британской дивы Эми Уайнхаус. Ей было ровно 27 лет. Эта трагедия навсегда вписала ее имя в печально известный клуб 27, где уже тогда находились Курт Кобейн, Джимми Хендрикс и Дженнис Джоплин. Эмми обладала невероятно глубоким вокалом, уникальным тембром и очень узнаваемым образом. Ее ранний уход стал огромной потерей для миллионов людей по всей планете, а музыкальные критики в тот год плакали в прямых эфирах. Сегодня я предлагаю немного сбить наш темп, сделать немного громче и вспомнить этот уникальный голос. Давайте послушаем легендарную композицию Эмми, которая навсегда останется в истории музыки.
1: «Год по нотам».

Когда живешь по своим принципам, и мир тебе знаком, имеешь то, что имеешь, забыв обо всем другом. Когда устал, когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный порыв с геройским рывком. Нападет тоска аж до слез, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая свои широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью

0: Вот по нотам.
1: 2011 год стал временем настоящей цифровой революции в Литве. Именно в 2011 году мы окончательно попрощались с легендарной сетью OneLTE, где раньше сидела на минуточку вся страна, и все массово решили перебраться в Facebook. С азартом меняли аватарки, выставляли статусы каждые полчаса, и тогда добавляли в друзья всех подряд. А еще 2011 запомнился небывалым бумом регистраторов на лобовых стеклах. Автомобильные видеокамеры тогда появились почти у каждого водителя, а ролики с дорог стали отдельным любимым жанром на YouTube. Девчонки из группы «Серебро» мгновенно подхватили в 2011 году этот тренд. В августе они просто прикрепили маленькую камеру на панель машины, поехали кататься по городу и сняли один из самых вирусных клипов года. Видео получилось настолько живым и драйвовым, что песня взлетела на вершины всех чартов. «Мама Люба» в эфире «Радио Р».

0: Год по нотам.
1: Вот таким он был 2011 год. Невероятно ярким, полным открытий и позитива. Мы радовались победам на баскетбольном турнире, массово все переходили в Facebook, строили первые дома в Майнкрафте и, конечно, танцевали до самого утра. Это была чудесная эпоха узких джинсов, больших очков без диоптрий и крутых мелодий, которые навсегда остались в наших плейлистах. Наша программа «Год по нотам» прощается с этим прекрасным временем и плавно давайте возвращаться обратно в наш 2026 год. Ну а мы же с вами услышимся уже в следующую субботу, в следующем году. Всем пока! Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.

В буднях спокойно серых, в сладких грехах обычных, жил я вчера, как все мы, жизнью своей привычной. Но вдруг все завертелось, словно грозой разбуженный.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, в воскресенье, погода станет спокойнее. Небольшой дождь пройдет лишь местами, в основном на западе страны. Днем ждем от 19 до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама.
1: Armatei vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Большие вильнюсские анжики. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. Hathaway. Доктор Албан. Дженнифер Эйс оф Бейс.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио R.

Сандра, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, воскресенье, погода станет спокойнее. Небольшой дождь пройдет лишь местами, в основном на западе страны. Днем ждем от 19 до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
0: Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, воскресенье, погода станет спокойнее. Небольшой дождь пройдет лишь местами, в основном на западе страны. Днем ждем от 19 до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. Hathaway. Доктор Албан. Дженнифер Эйсов.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р. Музыка хорошего настроения.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, воскресенье, погода станет спокойнее. Небольшой дождь пройдет лишь местами, в основном на западе страны. Днем ждем от 19 до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». До 1 сентября остаются считанные дни. А значит, родителям пора собирать детей в школу. Во сколько в этом году обойдется школьный набор и на чем семьи стараются сэкономить? Должникам нужно дать шанс выбраться из долговой ямы. Но кто тогда защитит интересы тех, кому они должны? Где проходит граница между помощью и необходимостью вернуть долги? Вильнюс вошел в число лучших столиц Балтии по оформлению городских цветников. Какие композиции получили признание международных экспертов и где их можно увидеть? Эти и другие материалы читайте в 34-м номере «Экспресс-неделя».
0: Радио «Р». Отличное

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, воскресенье, погода станет спокойнее. Небольшой дождь пройдет лишь местами, в основном на западе страны. Днем ждем от 19 до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио R. Всегда рядом.
1: Громче. Голос. Эй.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, воскресенье, погода станет спокойнее. Небольшой дождь пройдет лишь местами, в основном на западе страны. Днем ждем от 19 до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Радио РФ.

на радио Р. Лето. Лето.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Музыка для души.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». В Литве перед судом предстанут два священника, обвиняемые в преступлениях, связанных с несовершеннолетними. Достаточно ли сегодня для защиты детей контроля внутри церкви? Петух будет на рассвете, кошки хозяйничают на грядках, а собака часами лает за стеной. Где заканчивается право держать животных и начинается ответственность перед соседями? У каждой деревни Вильнюсского района есть не только название, но и своя история. Вместе со старожилами вспоминаем людей, события и легенды родного края. Эти и другие материалы читайте в 34-м номере «Экспресс неделя».
0: Радио «Эр». Зарядись энергией на все лето.

0: Вы слушаете радио «Лето». Лето.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.